виденную влагу, приником ледяной своих ног грудью, спадина живота, ощутишь от моей кожи и своей.